товарищем вор. Да-ба-да-ма-ба-да-ми-да-са-ни-да-ри-са-ни-да-ри-са-ни-са-ни-да-ба-ма-жем-вор.